0: 5430
1: Throwback hip hop from the 80s, 90s, and more.
2: Y'all new jams 95.7.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».